0: Galaxy.radio.
1: Бабача, какое кини скача? Бабача, я вам дала сумку бабача.
2: FaceTime, anywhere, anytime. This your song. Бабача, какое